0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 82204 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 9901. Записал? 68 9901.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В поселке Первый оборудуют новую конечную остановку для трех автобусных маршрутов. В России назвали города с необычными названиями. Культовый аксессуар из 2000-х вернулся в моду. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромском поселке Первый продолжают строить разворотную площадку для общественного транспорта, пишет московский комсомолец. Работы ведутся по просьбам местных жителей на Апраксинском проезде в районе дома номер 70. После завершения строительства площадка станет конечной остановкой для автобусов номер 2, 49 и 66. Сейчас подрядчик завершает устройство песчаного и щебеночного оснований. Затем рабочий уложит асфальт, обустроит подъездные пути и тротуары, оборудует место для посадки и высадки пассажиров. Также предусмотрена установка автобусных павильонов и монтаж освещения. Площадь новой площадки составит более 1500 квадратных метров. В следующем году власти намерены продолжить развитие транспортной инфраструктуры поселка в планах асфальтирования улицы Губернской и продления Апраксинского проезда. Дно, Зима, Опочка и Пыалово вошли в число российских городов с наиболее оригинальными названиями, пишет «Известия». В Иркутской же области в перечень попал Бодайбо, в Бурманской Кандалакша, а в Омской Называевск. Также среди необычных названий оказались Пучеж в Ивановской области, Пытьях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнананги в Ямало-Ненецком автономном округе и Дагестанские огни в Республике Дагестан. Культовый аксессуар из 2000-х годов вновь стал популярным, пишет Лента.ру. Речь идет о зигзагообразном ободке для волос, возвращение в моду которого подтвердила британо-американская актриса и певица Элла Брайт. При этом ранее в таком же ободке для одной рекламной кампании снялась американская манекенщица Хейли Бибер. В свою очередь супермодель Белла Хадид предпочитает носить его в повседневной жизни. А вот в кинематографе указанный аксессуар стал узнаваемой деталью образа Киры Найтли в фильме «Играй как Бекхэм». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 12 октября, понедельник. И какие же праздники отмечены на календаре? День кадрового работника, день испанского языка, день составления кулинарной книги, международный день вопли разочарования, тут я представила, ну, Зинаида Петровна, ну что же вы? И день тушеной свинины.
1: Ну, действительно, свинина — это самое популярное и потребляемое мясо в мире, содержит больше витамина В1, чем любой другой вид мяса, что делает, конечно, ее очень полезной для нервной системы и строительства белка. Спортсменам на заметку. Организм человека усваивает свинину почти на 95%, то есть этим мясом полностью наедаешься и наедаешься надолго. А по содержанию фосфора свиное мясо может соперничать с лучшими сортами рыбы. Современная постная свинина содержит меньше холестерина, чем говядина, и богата полезными мононенасыщенными жирами, кстати. А самой полезной и нежирной частью туши считается свиная вырезка. Вот даже в Питере, не в самом дешевом городе, свиное филе в сетевых магазинах, вот мне Варя не даст соврать, ну, что-то 400-450 рублей, пожалуйста. Свежее, причем даже не замороженное, охлажденное. А для... Да, вот теперь по поводу состояния мяса. Для любителей всего самого парного и наисвежайшего здесь придется подождать, успокоиться, потому что самое вкусное и сочное мясо получается не парным, а после того, как оно выдержано в прохладном месте, ну, хотя бы одни сутки. Бекон, приготовленный из свинины, стал культовым продуктом во многих странах. Его подают на завтрак, используют в бутербродах, салатах. Я, например, обожаю добавлять бекон в теплый картофельный салат с картошкой, жареным луком, яйцом и маринованным огурцом. Все это тщательно перемешивается с нарубленным укропом и поедается, сидя на мягчайшем диванчике, чтобы в момент отключения сознания было не больно падать.
0: А что это у тебя сознание отключится?
1: Вот от наслаждения.
0: Ну вот у меня вот отключается сознание от утки, перепелки, кролика, ну и, возможно, еще стейка рибай.
1: Господи, это как это прямо, как, знаешь, персонажи какой-то милейшей детской сказки.
0: И все это заканчивается стейком.
2: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-2527.

0: Ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10. Здание Химбанки 6+.
2: В Бигам только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, грели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Алло! Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Варшаве будет плюс 12 градусов. И, кстати, город был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но трепетно восстановлен по старинным картинам и чертежам. В 1980 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а вот разноцветные домики на рыночной площади напоминают сказочные шкатулки. И, кстати, в Варшаве очень много парков, а вдоль реки Вислы обустроены протяжные набережные и пляжи. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы сейчас будете рассказывать, как ваши выходные прошли. Что вы делаете прямо сейчас, какие планы на предстоящую неделю? Мне вот, например, вчера впервые, наверное, за долгое-долгое время не так обидно было уезжать из-за города, потому что погодка шептала: «Давай, давай, езжай в город, а то завтра поедешь по темноте и дождю, и это будет не очень прикольно». Вот, поэтому как-то вот так вот сложилось, что выходные были проведены на даче, отсмотрено там несколько художественных и не только фильмов. Ну и, соответственно, вот она я, пожалуйста, чистая, здоровенькая, веселенькая.
2: Ты свеженькая, но веленькая. Ну, ничего страшного, мы сейчас раздербаним сейчас девочку. Слушай, ну, у меня совершенно фантастические были выходные, потому что первую часть у меня гостил мой прекрасный сынуля Леня, и мы достали шеститомник, естественно, Николая Васильевича Гоголя, начали знакомиться с мистической прозой.
1: Мне нравится «естественно» слово.
2: Ну, естественно, да, о, видишь. А потом ко мне приехал очень-очень известный в России радиоведущий, который вел на одной из главных, наверное, первых станций, которые вообще появились у нас в стране, утреннее шоу, что-то там с перцами связано. Вот,
1: и что вы с ним делали?
2: И мы с ним жарили картошку.
1: А, ну это понятно. Да. Ну а что, я ходила, я обнаружила в Гатчине чудесный магазин, и там наши друзья-белорусы продают всяческие разные товары свои.
2: Съедобные?
1: И не только, что характерно. Вот. Ну, естественно, я устроила дегустацию некоторых их товаров.
2: Прямо в торговом зале?
1: Да, надкусывала колбасу, но мы не съем, так понадкусываю. Нюхала и так. Нет, я как бы отнеслась к этому очень серьезно делу. Сначала я, как вменяемый человек, нашла отзывы в ваших этих интернетах, что же нужно брать. Вот, вычислила для себя несколько названий колбасы. Я, конечно, по еде вообще.
2: А что, а белорусская колбаса, кстати, если вот правильно выбрать?
1: Да. Вот, выбрала, значит, колбасу, выбрала сыр тоже, естественно, по отзывам. Несколько, скажем так,
2: позиций.
1: Влажных позиций. Сок.
2: Несколько влажных позиций. Ага.
1: Сок. Я купила березовый сок. Ты когда последний раз пил березовый сок?
2: Ну-ка, в Советском Союзе.
1: Представляешь, я вот купила в пакете березовый сок, пожалуйста, вам продается. Вот, ну, это, значит, все лирика. Друзья, чем занимались вы? Это более интересная для нас сейчас информация. Куда вы ходили, кого видели, что делали. Потому как, может быть, этой вашей информацией воспользуется кто-нибудь на следующие выходные. И тоже, например, сядет в электричку и съездит в Выборг. Я, правда, видела видео с этой электрички. Там как селедки в бочке. Автор одного из комментариев, кстати, сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер от Радио Вани. И, да, я забыла сказать, куда это все писать. У нас есть группа ВКонтакте Радио Вани, телеграм-канал Радио Вани FM и канал в Максе Радио Ваня.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам лучше присматривать за собой и не допускать нелогичных поступков. Будьте рассудительнее.
2: Овны, женщины, вы склонны переоценивать свои возможности. Есть риск физически дойти до полного изнеможения, но делайте паузы.
1: Тельцы, мужчины, вы способны придумать идеальное свидание и необычно проявить внимание к своей половинке.
2: Тельцы, женщины, вас ждет немало интересного, если вы откажетесь следовать стереотипам.
1: Близнецы, мужчины, блесните умом, эрудицией и доброжелательностью. Это отметит одна симпатичная леди.
2: Близнецы, женщины, у вас день душевного комфорта. Ничего не нужно делать. Хорошее настроение приходит само собой.
1: А раки, мужчины, споры сегодня представляют главную угрозу вашему равновесию.
2: Раки, женщины, вам тоже нежелательно общаться с людьми раздражительными и агрессивными. Берегите себя.
1: Львы, мужчины, день достаточно спокойный, но возможны приятные сюрпризы, от которых вы не откажетесь.
2: Львы, женщины, вы сегодня источник хорошего настроения для окружающих.
1: Девы-мужчины, вы способны вернуть в свою жизнь что-то, что было утеряно, то, о чем вы так сожалели.
2: Девы-женщины, а вам недостает беззаботности. Вы заглядываете слишком далеко вперед. Думайте больше о настоящем.
1: Весы-мужчины, если вы приложите всю свою изобретательность, то достигнете самых невозможных целей.
2: Весы-женщины, примите критику со стороны спокойно, но при этом мягко укажите на свои достоинства и достижения.
1: Скорпионы-мужчины, можно быть откровенным с близкими, говорите о том, что вас беспокоит, поделитесь надеждами и ожиданиями.
2: Скорпионы, женщины, у вас возможны неожиданные подарки и даже улучшение материального положения.
1: Стрельцы, мужчины, ваша способность создавать себе проблемы удивит вас самих. Поменьше суеты и побольше вдумчивости.
2: Стрельцы, женщины, вам звезды прописали генеральную уборку дома или хотя бы приведите в порядок свой гардероб.
1: Козероги, мужчины, хороший день, спокойный, приятный, живите да радуйтесь.
2: Козероги, женщины, не боясь ссор, вы можете обсудить с близкими даже самый сложный и взрывоопасный вопрос.
1: Водолеи, мужчины, сегодня преодоление препятствий и решение всех проблем, скорее всего, вас развлечет, чем загрузит.
2: Водолеи, женщины, вам простят любые промахи и ошибки. Прекрасный день для налаживания отношений.
1: Рыбы, мужчины, не сопротивляйтесь своим желаниям. Они законны, уместны и вполне выполнимы.
2: Рыбы, женщины, побалуйте себя и дайте возможность другим сделать для вас что-нибудь приятное.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, у нас понедельник, 12 октября. Вы рассказываете о проведенных выходных, естественно, во всех наших трех каналах. Это радио Ваня FM в Телеграме, это, естественно, наш канал радио Ваня в Максе и наша громадная многотысячная группа радио Ваня в ВКонтакте. Аня Медведева, в субботу пришлось выйти на работу до вечера, пока работала, решила заказать вкусное что-то себе на ужин. Всем подела настроение, отдохнуть нам все-таки удалось. Судя по всему, с хорошим вкусом. Угу. Брат ходил на ночевку к другу, который живет рядом. На улице уже минус 2 и до плюс 12 сегодня.
2: Ого, это какие качели.
1: Кемеровская область, ребята, да-да-да. Завтра вообще обещают дожди. А я вновь работаю. Всем отличного настроения и хорошего дня. Привет, привет моему другу Егору. Вот человек, который, по-моему, никогда не теряет оптимизма. Какие бы температуры, какие бы ветра, понимаешь, и прочие ненастья не случались бы вокруг нее.
2: Ну вот Анечка у нас заказывает ужин в постель, как говорится. Да. А у меня и другая история. Вчера, позавчера была. Дело в том, что мой домофон, естественно, в квартире подключен к телефону. И я знаю, когда приходят какие-то курьеры, то есть приходят оповещения на телефон, и там же видео. Угу. И в воскресенье утром я смотрю, один курьер пришел, а я на даче. Один курьер пришел, другой курьер пришел. Ну, я пишу тем людям, которых произвела сама на свет. А чем это вы там занимаетесь? Почему у вас курьеры шлындают туда-сюда? На что одна более продвинутая пишет: я заказала продукты на неделю, я посмотрела, где скидки и кэшбэки, и заказала, и все распределила, чтобы вот в воскресенье, значит, чтобы всю неделю об этом не париться.
1: Умница какая.
2: Я говорю, а вторая... А вторая заказала себе завтрак в постель. Вот такая вот.
1: Молодец.
2: А Сережа Хапуженков. Выходные удались на славу, пишет Сережа. Планировал покрасить столбы для нового забора в огород, а тут дожди передали с понедельника, ну и пришлось поднапрячься. Сварил весь и прикрутил профлист аж 15 метров. Выхожу сегодня, идет дождь, а я любуюсь на свое творение. Серега, золотая рука. Привет моему любимому зайцу и Жуковке. Ну, вернее, золотые руки. Всем классного настроения. Не знаю, почему.
1: Одна золотая, другая рука платиновая.
2: Платиновая.
1: Конечно.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Больно баски автоклав. Консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
3: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-375.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
5: И интернет с крутым тарифом в Локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
6: Выгодный интернет от Локалнет. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме стартовал детский конкурс чтецов. В Госдуме предложили отменить всероссийские проверочные работы. В России подешевел iPhone 18 Pro Max. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовал детский конкурс чтецов. Народов много, страна одна, пишет ГТРК. Он проходит среди учеников 6-7 классов. В этом году конкурс посвящен году единства народов России. Участникам предлагают продекламировать произведения поэтов и писателей разных народов нашей страны, причем те, что не входят в школьную программу. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала школьный, он продлится до 14 октября. Учебное заведение самостоятельно выберут лучших чтецов. Затем 27 октября состоится муниципальный этап. Жюри оценит выбор произведения, грамотность речи, артистизм, эмоциональность и осмысленность чтения. Победителей и призеров наградят дипломами. Депутаты Госдумы предложили отказаться от проведения всероссийских проверочных работ, пишут «Известия». По их мнению, проведение ВПР многократно увеличивает нагрузку на школьников и может негативно сказываться на качестве образования. Дополнительные обязанности, связанные с подготовкой и проведением работ, также ложатся и на учителей. Они отметили, что контрольные могут стать дополнительной нагрузкой для школьников в конце учебного года, когда им предстоит выполнять плановые итоговые работы. Они также привели и мнение педагогов, которые называют ВПР ненужным микро-ОГЭ и ЕГЭ, создающим проблемы для участников учебного процесса. Стоимость нового смартфона iPhone 18 Pro Max на российском рынке упала до 127 тысяч рублей, пишет Лента.ру. Для сравнения, на старте продаж его оценивали в 189 тысяч. Отмечу, iPhone 18 Pro Max первым среди телефонов Apple получил камеру с переменной диафрагмой. Также девайс имеет 7-дюймовый OLED-дисплей с процессором A20 Pro и 12 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, аппарат имеет тройную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные. Что вы делаете прямо сейчас? Может быть, какие-то планы интересные у вас есть? Роза пишет: мы в эти выходные с мужем ездили на рыбалку. В нашем канале в Максе отметилась Розочка. Для меня это был первый опыт. И я сама поймала щуку. Радости не было предела. Погода замечательная, солнечная. Да, небольшой ветерок, но он не помешал нашему времяпровождению. А горячий чай из термоса был особенно вкусным, да еще с бутербродами. Очень понравился и сам процесс, ну и, конечно, результат, пишет Роза из Орска.
2: А Дмитрий Зирбин отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Вчера мы вернулись из отпуска, были в Адлере. Жена первый раз побывала на море. Покупаться получилось лишь в последние два дня. Сначала дождик мешал, а потом развлекательная программа обширная. Вау. Море было не очень приветливое, всего 22 градуса.
1: Да, но нормально, говорят, взрослый человек при плюс 16 уже может купаться.
2: А, конечно, если не жалко взрослого человека, пусть купается в плюс 16. Из интересного: сочинский дельфинарий, Красная Поляна, Роза Хутор, Роза Пик и горы, местами даже со снегом. Термальные источники в Кындыге, Олимпийский парк и поющие фонтаны. Отдельно понравились названия Хоста, Кудепста, Мацеста, Пицунда. И на денек еще остановились в Москве. Красная площадь, понятное дело, ВДНХ. Но тут с погодой не повезло. И наши ноги, продолжает Дмитрий, покинули чат. Остались только воспоминания. Воспоминания, судя по всему, очень неплохие. По крайней мере, 4 фотографии. Три фотографии и один видос, который здесь публикует Дмитрий Дербин.
1: После всего вышеперечисленного у меня только вот один вопрос к Диме. Вы сколько там были? Полгода? Просто есть вот люди, да, которые приезжают, и такая у них насыщенная программа, таким плотничком все идет. А есть другая каста людей, которые раскладывают свои телеса на пляжу, я лежу, и пытаются поймать лучи солнца, там, витамином D как-то себя насытить. Ну вот ты к какой относишься? Ты бы везде побегал или бы полежал?
2: А я-то, знаешь, очень гармонично сочетаю одно с другим. То есть если есть заготовленная... Конечно, если есть заготовленная культурная программа, я никогда не откажусь, потому что я очень любопытное существо.
1: Ну, тогда вот тебе на закусочку сообщение от Антонины Дубровской.
2: Вау!
1: Доброе утро. Правда, у нас в Кемерово уже обед. В выходные был шашлычок под понятно что. Осень проводили. Готовы в следующие выходные встречать зиму. Вот так у них все быстро там в Кемерово.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
3: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27, 0+.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья! Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
5: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
7: В Бигам только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Варшаве будет плюс 12 градусов. И, кстати, город был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но трепетно восстановлен по старинным картинам и чертежам. В 1980 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а вот разноцветные домики на рыночной площади напоминают сказочные шкатулки. И, кстати, в Варшаве очень много парков, а вдоль реки Вислы обустроены протяжные набережные и пляжи. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня понедельник, как обычно, на старте новой рабочей недели. Вы рассказываете о проведенных выходных, где бывали, что повидали, с кем встречались. В группе, в канале в Максе, который так и называется «Радио Ваня», отметилась Ирина. Привет из Ульяновской области, рабочего поселка Майна. Выходные выдались насыщенные, получала судебный приказ, подготовила документы для взыскания алиментов с бывшего мужа. Ходили в лес, это радостная новость, ходили в лес, набрали грибов, протирала калину для варенья. Увиделась с друзьями, которые приезжают из города. Даже хватило силы посмотреть битву экстрасенсов. И это только суббота. А воскресенье прошло спокойно, без всякой суеты, с домашними делами, под любимое радио.
2: И еще бы, знаешь, написала, и это только до завтрака в субботу.
1: Да-да-да-да.
2: Вот люди, конечно, деятельные. Вот Татьяна Сидорчук в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» тоже оторвалась. Нормально так. Мои выходные прошли в наиприятнейшей встрече с любимыми и родными. Повод у нас в октябре общий. 9 числа в семье аж 4 дня рождения. У 4 человек сразу. У мужа, у меня, у внука и у жены сына. Вот так вот бывает, что в один день мы все торопимся поздравить друг друга и слышим в ответ «Тебя тоже с днем рождения». Нам всем вместе, подсчитала Танечка, 210 лет. Юбилей, считай. Встретились на даче с хорошим столом, к которому, естественно, каждый руку приложил. Много смеялись, вспоминали всякие жизненные истории. Получили много позитива и, пожалуйста, в новую рабочую неделю. Фотография торта прилагается, и знаете, что на торте написано? «С днем рождения, Никита, Татьяна, Николай и Алена». Прям как будто именины. Именины у Кристины.
1: Да, только после дня рождения надо запятую было поставить. Дмитрий Суранов, привет, любимые батареи из Иркутска, а мы с супругой все выходные перегоняли новую машину из Приморья. И машину купили, и страну посмотрели, и вдвоем наконец-то побыли.
2: Это вот самое главное, мне кажется.
1: Да,
2: вот,
1: конечно.
2: Важно побыть вдвоем, особенно если у тебя семеро по лавкам, или вы там живете с родителями, или еще как-то. Анастасия Викторовна Гончарова. В субботу у нас была фотосъемка на выпускной альбом «4 класс». Это мой первый выпуск. Ребятишек выпускает Настя. В воскресенье я готовилась к урокам, ну и, конечно же, проверяла сочинение. Наверное, как я провел лето. Хотя уже, наверное, поздно писать сочинение, как я провел лето. А не рано вы там на выпускной в 4 класс фотографируетесь? А ну как они вытянутся к концу года все? А ну как лица станут более серьезными и взрослыми?
1: Ну, госпожа Гончарова, надеемся, сохранится в своем нынешнем состоянии. Выглядит она, кстати говоря, очень-очень прилично. Очень свеженькая такая. Сразу видно, человек занят интеллектуальным трудом.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня. Положительный заряд на радио Ваня.
3: Привет всем слушателям радио Ваня. Я Сергей Конев, продюсер и лидер группы «140 ударов в минуту». Дарю вам потрясающий заряд энергетики и хорошего настроения. Слушайте наши песни на радио Ваня.
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как выходные прошли, что вы прямо сейчас делаете. И вот, глядя тут на некоторые фотографии, которые пришли в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», я понимаю, это все-таки так сложно вылезти из-под кота. Мила Страхова пишет: «Лежу под двумя пуховыми одеялами». Лева, кот, тоже закутался прямо на моих ногах, греется. И фотография Лёвы прилагается. Действительно, на красном пуховом одеяле лежит симпатичный, пушистый, рыжий кот. И никаких сил из-под него как-то себя достать нет. Так же, как, собственно, и у Андрея, который вчера навещал друзей, а сегодня, пожалуйста, лежит весь в соплях и тоже под котом оранжевым.
2: По кличке Сироп. Виктор Яракурцев. Доброе утро, дорогие ведущие. А я вчера ходил с сыном в Эрмитаж. Просто прекрасно. Желаю всем почаще там бывать, всем хорошей недели. Витя, мы лично знакомы. Прекрасный мужчина. И папа очень-очень тоже заботливый, потому что вот с сыном они действительно по залам Эрмитажа вчера рассказывали. Я, кстати говоря, со своим тоже Леней очень люблю походить. Причем, да, у нас есть на 4-м этаже в арке главного штаба. Естественно, наши любимые импрессионисты. Постимпрессионисты.
1: Да, очень важно прививать чувство прекрасного
2: вкус,
1: детям
2: вкус.
1: И вкус.
2: Mm-hmm.
1: Да. Mm-hmm. Вячеслав, привет из Красноярского края. Я переобулся тут на зимнюю резину. У нас обещают, и дальше идут рисунки снеговиков. Видимо, нашествие снеговиков
2: ожидается. Массовое.
1: Да. Поэтому тут, знаете ли, надо, чтобы перед ними не поскользнуться и не растянуться. Всем предлагаю этой зимой купить, и даже у кого машины нет, на свою обувь специальные такие накладки. Они надеваются с шипами, чтобы не шлепнуться.
2: Да,
1: очень удобная штука. Тут вот люди пишут, что вот елку уже заказывают на маркетплейсе, потому что зима не за горами, и потом на Новый год начнут все заказывать, и достанется только уже какая-нибудь лысая.
2: Или самым удачливым достанутся, да, красивые деревья. Но кто-то вот, например, фанат пластиковых этих самых елей. Я живу один, поэтому мне вполне достаточно, там, не знаю, 3 еловых лап, чтобы этот аромат, угу, в сочетании с мандаринами, в общем, ну, такая нормальная новогодняя такая, да, атмосфера, чтобы была в воздухе разлита. Да, ну, их можно, естественно, тоже украшать какими-то там дождиками яркими.
1: Вот, а Елена Викторовна, например, все еще в выходных продолжаются, mm-hmm, они у Елены, на работу mm-hmm только завтра. Отдыхаем 3 дня всей Башкирии. Уфа, привет!
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Нравится мне.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
6: Центр инфекционных заболеваний.
7: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
8: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
9: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
10: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
11: Центр комплексного развития «Я Знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44, телефон 542-302.

0: Интернет от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме открылись два кадетских класса МВД. В России с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат. Казанский зоопарк сможет поделиться жирафами через несколько лет. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылись два кадетских класса МВД, пишет ГТРК. Полицейские уроки будут проводить для учащихся школы номер 24. Накануне в учебном заведении прошло торжественное посвящение учеников 8 и 10 классов кадеты. Со знаковым событием ребят поздравили сотрудники правоохранительных органов, администрация школы, а также их наставники, боевые офицеры. А затем полицейские вручили юношам и девушкам шевроны. В кадетском классе МВД помимо школьных занятий будут проходить правоохранительные уроки и спортивные тренировки. Кроме того, полицейские постараются заинтересовать ребят своей профессией. Обучаясь в классах, школьники получат полезные навыки, хорошую физическую форму и возможность подготовиться к поступлению в профильные вузы МВД России. Более 40 социальных выплат в России, включая материнский капитал, с 1 февраля следующего года проиндексируют с учетом фактической инфляции, пишет «Известия». Размер мат-капитала увеличится на почти 7%. При назначении выплаты на второго ребенка сумма превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала мат-капитал на первого ребенка. На 7% также вырастет прожиточный минимум и все связанные с ним меры социальной поддержки. Кроме того, страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. С 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3%. Такая индексация затронет более 37 миллионов россиян. Доставленные в Казань из Намибии 8 жирафов ангольского подвида через несколько лет смогут создать семьи и принести потомство, которое направят в другие зоопарки страны, сообщили РИА Новости в казанском зоопарке. Представитель зоопарка напомнил, что прибытию жирафов в Казань предшествовала долгая, сложная, кропотливая работа. Таких поставок в Россию не было уже около 20 лет. При этом популяция жирафов в других зоопарках страны постепенно стареет. Казанский зоопарк один из старейших в стране. Сейчас в его коллекции представлено 143 вида животных и более 1000 видов растений. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 12 октября, понедельник. И какие же праздники отмечены на календаре? День кадрового работника, день испанского языка, день составления кулинарной книги, международный день вопли разочарования, тут я представила, ну, Зинаида Петровна, ну что же вы? И день тушеной свинины.
1: Ну, действительно, свинина – это самое популярное и потребляемое мясо в мире, содержит больше витамина В1, чем любой другой вид мяса, что делает, конечно, ее очень полезной для нервной системы и строительства белка, спортсменам на заметку. Организм человека усваивает свинину почти на 95%, то есть этим мясом полностью наедаешься и наедаешься надолго. А по содержанию фосфора свиное мясо может соперничать с лучшими сортами рыбы. Современная постная свинина содержит меньше холестерина, чем говядина, и богата полезными мононенасыщенными жирами, кстати. А самой полезной и нежирной частью туши считается свиная вырезка. Вот даже в Питере, не в самом дешевом городе, свиное филе в сетевых магазинах, вот мне Варя не даст соврать, ну, что-то 400-450 рублей, пожалуйста. Свежее, причем даже не замороженное, охлажденное. Теперь по поводу состояния мяса. Для любителей всего самого парного и наисвежайшего здесь придется подождать успокоиться, потому что самое вкусное и сочное мясо получается не парным, а после того, как оно выдержано в прохладном месте, ну, хотя бы одни сутки. Бекон, приготовленный из свинины, стал культовым продуктом во многих странах. Его подают на завтрак, используют в бутербродах, салатах. Я, например, обожаю добавлять бекон в теплый картофельный салат с картошкой, жареным луком, яйцом и маринованным огурцом. Все это тщательно перемешивается с нарубленным укропом и поедается, сидя на мягчайшем диванчике, чтобы в момент отключения сознания было не больно падать.
0: А что это у тебя сознание отключится?
1: Вот от наслаждения.
0: Ну вот у меня вот отключается сознание от утки, перепелки, кролика, ну и, возможно, еще стейка рибай.
1: Господи, это прямо, как ты знаешь, персонажи какой-то милейшей детской сказки.
0: И все это заканчивается стейком.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама. В Бигам только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Варшаве будет плюс 12 градусов. И, кстати, город был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но трепетно восстановлен по старинным картинам и чертежам. В 1980 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а вот разноцветные домики на рыночной площади напоминают сказочные шкатулки. И, кстати, в Варшаве очень много парков, а вдоль реки Вислы обустроены протяжные набережные и пляжи. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, гобелен и дерюга. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали название ткани.
3: На картинке подсказки охотники на привале. То, что это охотники, сомнений не возникает, потому что тут у них и ружья, и добыча. И разложили они, значит, свою провизию, скромный провиант, потому что они уже наохотились. Вот, пожалуйста, уже и кролика поймали, и пару уток, и даже вон собака какого-то фазана тащит. Собака, кстати, не одна, а три. Ну, как охотника три, и собаки тоже три. И вот они на полянке расположились, значит, у них тут вареные яйца, ну, все, что жены с собой дали.
2: Сервелат.
3: Да, хлеб, естественно, помидоры, и даже вон фляжечка плоская, я смотрю, лежит. Да,
2: ну, не
3: и...
2: в сухомятку же это все есть.
3: Конечно, нужно чем-то закусывать.
2: Конечно.
3: Но тут, конечно, больше поражает их как-то вот не...
2: Экспрессия.
3: Во-первых, они друг другу что-то рассказывают. Да. И это видно невооруженным глазом. Вот. Но я хотела сказать о том, что эти непредусмотрительные люди в футболочке валяются прямо на траве, невзирая на то, что там могут быть клещи и другие неприятные насекомые.
2: Паразиты.
3: Да, которые могут забраться, да, в непотребные места. А тем более, что сейчас клещи у нас из-за того, что тепло было, и в октябре нет-нет, да и можно подцепить. Но, скорее всего, это, конечно, фотографии еще, да, вернее, даже картина еще тех времен, когда о клещах знать не знали и слыхом не слыхивали. А ведь такие были времена. Я помню, как мы и в траве валялись, и из сена строили домики, и в полях брали вот эти тюки, которые трактор выбрасывал, такие квадратненькие. Uh-huh, вот, uh-huh. И из них строили шалаши прямо там в поле, трава по пояс и даже выше головы. Ну, а сейчас вот, знаете ли, только где-то шаг вправо, шаг влево, вот он, пожалуйста, впился, уже сидит, кровушку твою сосет.
2: Да, но дело в том, что когда говорят, что вот раньше об этой безопасности никто и не думал, это вам просто повезло. Да?
3: Раньше еще обрабатывали все. Вот, например, пионерские лагеря обрабатывали от... клещей. Почему-то, правда, комарам было все равно.
2: Комары. А я помню, кстати говоря, вот
3: живучие
2: это...
3: Живучие это твари.
2: Слушай, одеколон гвоздика, он уже был, так сказать, постфактум его использовали просто для заживления ранок.
3: Одеколон гвоздика у меня ассоциируется только с одним двустишием. Итак, друзья, название ткани мы немножечко отошли от темы. Сегодня в нашей умной зарядке автор одного из правильных ответов получит в подарок фирменную сумку Шопер Радио Вани. Писать надо в группе ВКонтакте под картинкой подсказкой.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали название ткани.
3: На картинке подсказки картина. Картина «Охотники на привале». Ну или я не знаю, как она может еще называться. Там действительно три мужчины, три охотника. А то, что это охотники, видно по их обмундированию и, естественно, оружию. Так вот, три охотника собрались на полянке, хвастаются своим добычей, ну и рассказывают, видимо, друг другу о том, как это было в прошлые разы, что, мол, это сейчас я двух уток завалил до одного зайца, а тогда на кабана шел и завалил сразу целую стаю. Ну, в общем, что-то такое примерно происходит на нашей сегодняшней картинке-подсказке. Вы же решили, что это, например, гобелен, а действительно, такие гобелены могли быть и висеть на, над кроватями каких-то уважаемых господ.
2: Над кроватями, да, русских царей, да. Есть такой русский музей. Дорогу показать?
3: Например.
2: Вот, пожалуйста,
3: да.
2: Там.
3: А, рогожка. Ой, я так люблю рогожку. Я вообще ее люблю во всем. И в обивке, и в шторах. Вот
2: я
3: это
2: тоже.
3: Вот, казалось бы, мешковинка. Но какого она тепла и уюта придает? У меня просто одни шторы там в одной из на даче комнаты из рогожки. Это просто что-то потрясающее. А, есть у нас тут и ситец, и шерсть. Ну, действительно, шерсть могла бы быть, потому что вон заяц валяется шерстяной, шерстяной.
2: Абсолютно.
3: Вот три собаки шерстяные, шерстяные. У нас, кстати, знаешь, есть одна слушательница, у которой есть собака, она ее вычесывает, потом придет пряжу, а потом из этой пряжи вяжет носочки. Вот представляешь, какая...
2: Ой, по-моему, даже на прошлой неделе мы с ней...
3: Деятельная,
2: да?
3: Девушка. А, лен еще есть. Лен мне, правда, не очень нравится. На вид нравится, но он очень сильно мнется. Но это если он используется в одежде. Хотя, с другой стороны, кожа дышит. Кожа, кстати, у нас тоже есть такой вариант ответа. Нет, друзья, ну, конечно, эти люди сидят и рассказывают друг другу истории, может быть, даже немножечко с преувеличением.
2: Да.
3: Байки травят.
2: Травят байки, конечно.
3: И правильный ответ у нас сегодня был байка.
2: Байка, да, и поздравляем Олега Цыганкова и вручаем ему фирменную сумку шоттера «Радио Ваня».
1: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 12 октября. В древности именно 12 числа отмечали день Феофана Милостливого. Дачу связывали, естественно, с преподобным Феофаном. Святой жил в палестинском городе Газа и принимал в доме странников и нуждающихся. Угощал их хлебом, предоставлял кров. И люди говорили, что сердце его было открыто для всех, кто оказался в трудной ситуации.
2: Наверное, в наши дни он был бы хозяином небольшой симпатичной гостиницы.
1: Или хостела, например, какого-нибудь. Да. Этот день в народе считался еще и удачным для охоты. Мужики выходили к опушке леса, где уже лежала легкая пороша. В нашем случае пока еще ничего такого не лежит, разве что в сторону Норильска можно отправиться. Говорят, там немножечко прилегло. В это время зайцы еще не успевали поменять летний окрас, и поэтому были заметны на снегу зайчик серый, да, а пороша белая. Если вдруг кто-то не знает значение этого слова, это такой легкий снежок, такой вот присыпан чуть-чуть. Mm-hmm. Существовала примета, кто ловил зверя, того ждала удача в течение всего года.
2: Вот эту зверюгу, зайца, да, этого, озверевшего совершенно.
1: Я считаю,
2: с разъятой пастью.
1: Сейчас в магазинах можно найти такое количество уже пойманных кем-то зверей, что вот так вот идти и на опушке леса там охотиться за кем-то,
2: тем рисковать более... Рисковать жизнью...
1: Своей, а тем более у нас медведи.
2: Медведи.
1: У нас вчера, кстати, родители звонили, они проживают в Испании, и спрашивают, ну что вы, ходили в лес, может быть, грибов набрали, мы хотим к вам приехать зимой, может быть, там, на соленые грибы там и все такое. Я говорю, нет, мы не ходили в лес. Во-первых, там клещи. Во-вторых, холодно. В-третьих, у нас медведи повадились, и даже в Ленинградской области.
2: Подходить к человеческому жилью.
1: Да, да. А в-четвертых, я нашла чудесный рецепт маринованных шампиньонов.
2: Ой, слушай, я вот прям с языка сняла. Такие маленькие, которые,
1: да,
2: которые такой подцепляешь вилочкой,
1: да,
2: и так, хоба!
1: Ой, вот, так я их сделала. Знаешь, как вкусно.
2: Ой,
1: вообще,
2: умница,
1: ты даже себе не представляешь.
2: Умница.
1: А еще, друзья, сегодня нельзя употреблять алкоголь, вообще и не только сегодня, а и в любой другой день. И не стоит делиться планами и мечтами. Но самое главное, ну, ты вот сейчас, конечно, расстроишься, Сереж.
2: Ну, что такое?
1: Нельзя сегодня любые обряды любовной магии проводить. Вот, ну,
2: и что, и вот мне
1: вообще
2: отворачиваться от всех красивых девушек на улице теперь? Как вот я?
1: Потому что взгляд магический, притягивающий, придется очки
2: присыпать уголь... золотой.
1: Пороший. Давай-ка очки-то пороший присыпем. Говорили русские народные люди.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области открылся новый спорткомплекс. В России могут ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. В Калининграде продали янтарь с древним цветком внутри. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Шарье начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом, пишет Кострома Тудей. Теперь здесь будут заниматься хоккеем, фигурным катанием и конькобежным спортом. Новый комплекс станет постоянной базой для местной детской хоккейной команды, которая побеждала на соревнованиях разных уровней. Главная задача – загрузить комплекс по максимуму. Местные власти хотят, чтобы сюда приезжали не только шарьинцы, но и жители соседних районов. Со следующего года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая форма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. Смородок янтаря, цветок палеогена, продали на аукционе за 157 тысяч рублей, пишет «Известия». Всего на аукцион выставили 52 лота, более половины из которых были выкуплены участниками. Янтарь, цветок палеогена, весит около 35 граммов. Внутри прозрачного камня сохранился древний цветок с тычинками. За 2 минуты торгов участники 39 раз повышали его стоимость. Самым же дорогим реализованным лотом стал янтарный смородок «Победа» необычной треугольной формы. Камень весом более килограмма был продан представителю Китая за 680 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам лучше присматривать за собой и не допускать нелогичных поступков. Будьте рассудительнее.
2: Овны, женщины, вы склонны переоценивать свои возможности. Есть риск физически дойти до полного изнеможения, но делайте паузы.
1: Тельцы, мужчины, вы способны придумать идеальное свидание и необычно проявить внимание к своей половинке.
2: Тельцы, женщины, вас ждет немало интересного, если вы откажетесь следовать стереотипам.
1: Близнецы, мужчины, блесните умом, эрудицией и доброжелательностью. Это отметит одна симпатичная леди.
2: Близнецы, женщины, у вас день душевного комфорта. Ничего не нужно делать. Хорошее настроение приходит само собой.
1: А раки, мужчины, споры сегодня представляют главную угрозу вашему равновесию.
2: Раки, женщины, вам тоже нежелательно общаться с людьми раздражительными и агрессивными. Берегите себя.
1: Львы, мужчины, день достаточно спокойный, но возможны приятные сюрпризы, от которых вы не откажетесь.
2: Львы, женщины, вы сегодня источник хорошего настроения для окружающих.
1: Девы-мужчины, вы способны вернуть в свою жизнь что-то, что было утеряно, то, о чем вы так сожалели.
2: Девы-женщины, а вам недостает беззаботности. Вы заглядываете слишком далеко вперед. Думайте больше о настоящем.
1: Весы-мужчины, если вы приложите всю свою изобретательность, то достигнете самых невозможных целей.
2: Весы-женщины, примите критику со стороны спокойно, но при этом мягко укажите на свои достоинства и достижения.
1: Скорпионы-мужчины, можно быть откровенным с близкими, говорите о том, что вас беспокоит, поделитесь надеждами и ожиданиями.
2: Скорпионы, женщины, у вас возможны неожиданные подарки и даже улучшение материального положения.
1: Стрельцы, мужчины, ваша способность создавать себе проблемы удивит вас самих. Поменьше суеты и побольше вдумчивости.
2: Стрельцы, женщины, вам звезды прописали генеральную уборку дома или хотя бы приведите в порядок свой гардероб.
1: Козероги, мужчины, хороший день, спокойный, приятный, живите да радуйтесь.
2: Козероги, женщины, не боясь ссор, вы можете обсудить с близкими даже самый сложный и взрывоопасный вопрос.
1: Водолеи, мужчины, сегодня преодоление препятствий и решение всех проблем, скорее всего, вас развлечет, чем загрузит.
2: Водолеи, женщины, вам простят любые промахи и ошибки. Прекрасный день для налаживания отношений.
1: Рыбы, мужчины, не сопротивляйтесь своим желаниям. Они законны, уместны и вполне выполнимы.
2: Рыбы, женщины, побалуйте себя и дайте возможность другим сделать для вас что-нибудь приятное.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Звездный час. Звездотека.
1: Авторитетный музыкальный журнал Billboard опубликовал список артистов с наибольшим количеством песен, занимавших первое место в чарте Hot 100. Надо отметить, что это один из самых авторитетных хит-парадов планеты, и сейчас он учитывает три ключевых показателя – стриминг, радиоэфиры и чистые продажи треков. А начиналось все в далеком 1958-м. Итак, уже 16 раз хит-парад журнала Billboard возглавляла Тейлор Свифт, это третье место, 19 раз на первой строчке Билборда была Мэрайа Кэрри, второй результат. Но больше всего хитов номер один в Билборде у ливерпульской четверки Битлз. Их было 20, в том числе знаменитая «All You Need Is Love».
2: Знаменитый рок-вокалист Род Стюарт опубликовал в своих соцсетях важное сообщение. «Дамы и господа, после долгих раздумий и грусти я должен объявить, что следующий год станет моим последним туром в жизни. Нет, я не ухожу на пенсию, но это будет мой последний рок-н-ролльный тур. Поэтому я хочу поблагодарить вас за все, что вы мне дали, и надеюсь, что я вам что-то дал взамен. Пришло время попрощаться с жизнью в дороге. Я исполняю любимую музыку с 19 лет, и мне выпала честь возить ее по всему миру для вас всех». Роду Стюарт 81, к слову сказать. В России, может быть, его имя не так на слуху, как Queen или Scorpions, но его хриплый голос слышали многие. А еще он знаменит своей взъерошенной прической и бурной личной жизнью. Он отец 8 детей.
1: Научный журнал Nature опубликовал разбор свежего исследования астрономов, и его заголовок звучит так. «Наша Солнечная система может распасться в миллиард раз быстрее, чем мы думали раньше». Но не пугайтесь, в обозримом будущем для Земли нет никакой угрозы. Раньше сценарий был весьма скучным. Ученые считали, что на закате дней Солнце превратится в белого карлика и будет миллиарды лет медленно и плавно остывать, а Юпитер и Сатурн уныло кружиться вокруг него. Но новые компьютеры модели обещают настоящее шоу. Солнце будет сбрасывать массу эффектно, мощными рывками и взрывами в разные стороны. От таких реактивных толчков саму звезду начнет покачивать, а планеты-гиганты сойдут с привычных орбит и устроят захватывающий космический бильярд. Эта веселая карусель полностью перестроит систему всего за пару-тройку каких-то миллиардов лет. По меркам космоса просто мгновение.
2: В честь Сирены Уильямс выпустили куклу Барби. Игрушка стоит $45 и предстает в образе теннисистки с открытого чемпионата Австралии 2005 года. У куклы салатово-белый наряд с вырезом и сетчатой отделкой, белая юбка, повязка на голове, носки, кроссовки и теннисная ракетка в комплекте. По настоянию самой Сирены, у ее пластиковой копии пышные вьющиеся волосы и серебряные серьги-подвески, отмечает издание «Коммерсант».
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как обычно, по понедельникам вы рассказываете о проведенных выходных днях, с кем встречались, что успели посмотреть, интересного, с чем познакомились. Анна Будоскакун в группе радио Ваня ВКонтакте пишет: погода хорошая стоит у нас в Кемеровской области. Надо ловить солнечные деньки даже в будни. В выходные встречались с дачными подружками и пекли бананово-овсяный хлеб. Всем хорошего настроения. Две фотографии получившегося бананово-овсяного хлеба прилагаются, пожалуй. Выглядит, на самом деле, очень аппетитно.
2: Да,
1: я
2: с
1: удовольствием отломил бы кусочек.
2: А вот еще одна у нас девушка пекла все выходные. Мария из Санкт-Петербурга. Я получила аэрогриль. Ну, видимо, либо в подарок, либо на маркетплейсе. И все выходные я занималась его тестированием. Ну, это же просто чудо какое-то. Прям как в сказке. Горшочек, вари. Приготовила самый настоящий штрудель, который получился божественно. Ну, к сожалению, фотографии тут не особо прикладываются в Максе, а Мария нам написала именно в нашем канале в Максе. Радио Ваня.
1: Татьяна здесь же в Максе пишет: привет из Омской области, а мы в выходные ездили в лес за ветками пихты. Будем вязать лапки к Новому году.
2: И ты знаешь, не только Татьяна готовится уже к Новому году, казалось бы, но и Ирина. Так Ирина и пишет. Готовь сани летом, как говорится. Именно поэтому на этой неделе одно из дел я осуществлю. Заберу новую шубу из ателье. Да простят меня зоозащитники. А в выходные с почты забрала искусственную елку. Ну а что? Праздники-то. Вот они. Подарки, вот, например, заказывают, я знаю, люди. Ну что, не ровен час, знаешь, все маркетплейсы будут в очередях и забиты просто кучами коробок, которые могут в пути и затеряться. Я тут, знаешь ли, носки из Китая ждала полтора месяца. Они как будто пешком шли. Но пришли.
1: Нам написал человек, который называет себя котом. Просто кот. Доброе утро. Думал порыбачить сегодня. А вот на тебе вызвали на работу. И придется, видимо, идти в магазин за рыбкой.
2: Ну, кот — это не так странно, как Евгений, который скрывается под именем Лена. Все выходные колол дрова. Ну, просто почему он у Лены отобрал телефон?
1: Возможно,
2: при этом?
1: Лена написала как бы от его лица, потому что у Евгения руки отнимаются после колки дров.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
2: И еще раз здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как провели выходные, что делаете прямо сейчас. Может, какие-то планы у вас еще имеются на предстоящую неделю. Ксения Грачева отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Я вчера была на концерте Сережи Лазарева в СКА-арене. Это было так круто, просто улет. Я не успеваю просто радоваться за каждого из наших исполнителей. Посмотри, вот тут недавно был концерт Димы Билана, и все были в таком восторге дичайшем. Единственное, что у Димы там сцена была не очень удобная, и те люди, которые находились в первых рядах, они как бы его не очень сильно видели. Но и тем не менее, шоу было потрясающее. Полина Гагарина недавно. Мари Крамберри вообще молчу, там такие шоу она. Да. А что сделала Ольга Бузова? Оля Бузова вообще всех на уши поставила. 2 года готовилась, и такое приготовила. Я, правда, весь концерт не смотрела, но какие-то отдельные отрывки видела в интернете. Это что-то потрясающее. Я преклоняюсь перед работоспособностью этой девушки.
3: Диана Наумова отметила в группе «Радио Ваня» ВКонтакте, а мы тут болеем и готовимся ко дню рождения. Одно другому не мешает. Главное, не унывать. С добрым утром.
2: Ну, видимо, не так сильно уж прямо и болеете, раз успеваете еще и готовиться.
3: Третьей рукой писать сообщение в группу «Радио Ваня».
2: Светлана Иванова. Работаю на 2 ставки. Прихожу домой без сил. И в выходные планировала лежать. Но с утра в субботу дочка говорит: мам, поехали в Выборг. Посмотрели мы электрички и рванули. Погуляли по старинному городу, посидели в кофейне с местными кренделями и калитками, конечно. Потратили кучу денег на безделушки. Да, устали, еще стоя обратно ехали в электричке. Думала, в воскресенье полежу, но там маме нужно было помогать. Ну, а сегодня в 5:40 заступила на работу. Неделя обещает быть нелегкой. Светлана, дорогая, мы очень постараемся скрашивать хотя бы ваши утры.
3: И давайте к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Галина Игоревна. А мы, говорит, были с дочерью на соревнованиях по настольному теннису. Всего 8 участников, дети до 14 лет. Я была как мама и младший тренер. На минуточку. Соревнования назывались «Будущее России». Играют сильнейшие из Ленинградской области. Отборы на первенство Северо-Запада. Моя проиграла и в итоге стала 6-й. Но и при этом тоже поедет на Северо-Запад, потому что десятка лучших отправляется.
2: Да,
3: соревнования пройдут в Калининграде, поэтому, ну, соответственно, мы готовимся к небольшому путешествию. Главное идти только вперед, завершает свое яркое послание Галина Игоревна. Пожалуйста, здесь и фотография, и маленький ролик с соревнований по настольному теннису.
2: Да, дорогая Галина, мы вас поздравляем, и вас, и вашу дочку, и вручаем фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
1: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама.
2: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте проверки получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В поселке Первый оборудуют новую конечную остановку для трех автобусных маршрутов. В России назвали города с необычными названиями. Культовый аксессуар из 2000-х вернулся в моду. Всем привет, на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В костромском поселке Первый продолжают строить разворотную площадку для общественного транспорта, пишет московский комсомолец. Работы ведутся по просьбам местных жителей на Апраксинском проезде в районе дома номер 70. После завершения строительства площадка станет конечной остановкой для автобусов номер 2, 49 и 66. Сейчас подрядчик завершает устройство песчаного и щебеночного оснований. Затем рабочий уложит асфальт, обустроит подъездные пути и тротуары, оборудует место для посадки и высадки пассажиров. Также предусмотрена установка автобусных павильонов и монтаж освещения. Площадь новой площадки составит более 1500 квадратных метров. В следующем году власти намерены продолжить развитие транспортной инфраструктуры поселка, в планах асфальтирования улицы Губернской и продления Апраксинского проезда. Дно, Зима, Опочка и Пыалово вошли в число российских городов с наиболее оригинальными названиями, пишет «Известия». В Иркутской же области в перечень попал Бодайбо, в Бурманской Кандалакша, а в Омской Называевск. Также среди необычных названий оказались Пучеж в Ивановской области, Пытьях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнананги в Ямало-Ненецком автономном округе и Дагестанские огни в Республике Дагестан. Культовый аксессуар из 2000-х годов вновь стал популярным, пишет Лента.ру. Речь идет о зигзагообразном ободке для волос, возвращение в моду которого подтвердила британо-американская актриса и певица Элла Брайт. При этом ранее в таком же ободке для одной рекламной кампании снялась американская манекенщица Хейли Бибер. В свою очередь супермодель Белла Хадид предпочитает носить его в повседневной жизни. А вот в кинематографе указанный аксессуар стал узнаваемой деталью образа Киры Найтли в фильме «Играй как Бекхэм». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Алло!
3: Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
5: Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме стартовал детский конкурс чтецов. В Госдуме предложили отменить всероссийские проверочные работы. В России подешевел iPhone 18 Pro Max. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовал детский конкурс чтецов. Народов много, страна одна, пишет ГТРК. Он проходит среди учеников 6-7 классов. В этом году конкурс посвящен году единства народов России. Участникам предлагают продекламировать произведения поэтов и писателей разных народов нашей страны, причем те, что не входят в школьную программу. Конкурс пройдет в 2 этапа. Сначала школьный, он продлится до 14 октября. Учебное заведение самостоятельно выберут лучших чтецов, затем 27 октября состоится муниципальный этап. Жюри оценит выбор произведения, грамотность речи, артистизм, эмоциональность и осмысленность чтения. Победителей и призеров наградят дипломами. Депутаты Госдумы предложили отказаться от проведения всероссийских проверочных работ, пишут «Известия». По их мнению, проведение ВПР многократно увеличивает нагрузку на школьников и может негативно сказываться на качестве образования. Дополнительные обязанности, связанные с подготовкой и проведением работ, также ложатся и на учителей. Они отметили, что контрольные могут стать дополнительной нагрузкой для школьников в конце учебного года, когда им предстоит выполнять плановые итоговые работы. Они также привели и мнение педагогов, которые называют ВПР ненужным микро-ОГЭ и ЕГЭ, создающим проблемы для участников учебного процесса. Стоимость нового смартфона iPhone 18 Pro Max на российском рынке упала до 127 тысяч рублей, пишет Лента.ру. Для сравнения, на старте продаж его оценивали в 189 тысяч. Отмечу, iPhone 18 Pro Max первым среди телефонов Apple получил камеру с переменной диафрагмой. Также девайс имеет 7-дюймовый OLED-дисплей с процессором A20 Pro и 12 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, аппарат имеет тройную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Теплый плед и Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
4: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
7: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
8: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
9: В Бигам только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, грели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: тишину за меня.
1: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
2: Ювелирная улица «Приволжска».
3: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
6: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
7: Интернет с крутым тарифом в Локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
8: Выгодный интернет от Локалнет. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
9: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Фаня». Новости. Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме открылись два кадетских класса МВД. В России с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат. Казанский зоопарк сможет поделиться жирафами через несколько лет. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылись два кадетских класса МВД, пишет ГТРК. Полицейские уроки будут проводить для учащихся школы номер 24. Накануне в учебном заведении прошло торжественное посвящение учеников 8 и 10 классов кадеты. Со знаковым событием ребят поздравили сотрудники правоохранительных органов, администрация школы, а также их наставники, боевые офицеры. А затем полицейские вручили юношам и девушкам шевроны. В кадетском классе МВД помимо школьных занятий будут проходить правоохранительные уроки и спортивные тренировки. Кроме того, полицейские постараются заинтересовать ребят своей профессией. Обучаясь в классах, школьники получат полезные навыки, хорошую физическую форму и возможность подготовиться к поступлению в профильные вузы МВД России. Более 40 социальных выплат в России, включая материнский капитал, с 1 февраля следующего года проиндексируют с учетом фактической инфляции, пишет «Известия». Размер мат-капитала увеличится на почти 7%. При назначении выплаты на второго ребенка сумма превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала мат-капитал на первого ребенка. На 7% также вырастет прожиточный минимум и все связанные с ним меры социальной поддержки. Кроме того, страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. С 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3%. Такая индексация затронет более 37 миллионов россиян. Доставленные в Казань из Намибии 8 жирафов ангольского подвида через несколько лет смогут создать семьи и принести потомство, которое направят в другие зоопарки страны, сообщили РИА Новости в казанском зоопарке. Представитель зоопарка напомнил, что прибытию жирафов в Казань предшествовала долгая, сложная, кропотливая работа. Таких поставок в Россию не было уже около 20 лет. При этом популяция жирафов в других зоопарках страны постепенно стареет. Казанский зоопарк один из старейших в стране. Сейчас в его коллекции представлено 143 вида животных и более 1000 видов растений. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». В городе осень.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
2: Больно баски автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
3: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: В Бигам только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику. Пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
6: Интернет с крутым тарифом. В локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
7: Выгодный интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
8: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области открылся новый спорткомплекс. В России могут ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. В Калининграде продали янтарь с древним цветком внутри. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Шарье начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом, пишет «Кострома Тудей». Теперь здесь будут заниматься хоккеем, фигурным катанием и конькобежным спортом. Новый комплекс станет постоянной базой для местной детской хоккейной команды, которая побеждала на соревнованиях разных уровней. Главная задача – загрузить комплекс по максимуму. Местные власти хотят, чтобы сюда приезжали не только шарьинцы, но и жители соседних районов. Со следующего года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверх необходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая форма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. Самородок янтаря, цветок палеогена, продали на аукционе за 157 тысяч рублей, пишет «Известия». Всего на аукцион выставили 52 лота, более половины из которых были выкуплены участниками. Янтарь, цветок палеогена, весит около 35 граммов. Внутри прозрачного камня сохранился древний цветок с тычинками. За 2 минуты торгов участники 39 раз повышали его стоимость. Самым же дорогим реализованным лотом стал янтарный самородок «Победа» необычной треугольной формы. Камень весом более килограмма был продан представителю Китая за 680 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио «Ваня».

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Hello? Если тебе стало грустно,
4: не забывай меня.
3: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В поселке Первый оборудуют новую конечную остановку для трех автобусных маршрутов. В России назвали города с необычными названиями. Культовый аксессуар из 2000-х вернулся в моду. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромском поселке Первый продолжают строить разворотную площадку для общественного транспорта, пишет московский комсомолец. Работы ведутся по просьбам местных жителей на Апраксинском проезде в районе дома номер 70. После завершения строительства площадка станет конечной остановкой для автобусов номер 2, 49 и 66. Сейчас подрядчик завершает устройство песчаного и щебеночного оснований. Затем рабочие уложат асфальт, обустроят подъездные пути и тротуары, оборудуют место для посадки и высадки пассажиров. Также предусмотрена установка автобусных павильонов и монтаж освещения. Площадь новой площадки составит более 1500 квадратных метров. В следующем году власти намерены продолжить развитие транспортной инфраструктуры поселка в планах асфальтирования улицы Губернской и продления Апраксинского проезда. Дно, Зима, Опочка и Пыалово вошли в число российских городов с наиболее оригинальными названиями, пишет «Известия». В Иркутской же области в перечень попал Бодайбо, в Бурманской Кандалакша, а в Омской называют Ваевск. Также среди необычных названий оказались Пучеж в Ивановской области, Пытьях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнананги в Ямало-Ненецком автономном округе и Дагестанские огни в Республике Дагестан. Культовый аксессуар из 2000-х годов вновь стал популярным, пишет Лента.ру. Речь идет о зигзагообразном ободке для волос, возвращение в моду которого подтвердила британо-американская актриса и певица Элла Брайт. При этом ранее в таком же ободке для одной рекламной кампании снялась американская манекенщица Хейли Бибер. В свою очередь супермодель Белла Хадид предпочитает носить его в повседневной жизни. А вот в кинематографе указанный аксессуар стал узнаваемой деталью образа Киры Найтли в фильме «Играй как Бекхэм». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Угадай фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Новая неделя наступила, 12 октября на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай. Уверен, многие догадались, что настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Простые и неизменные правила. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, сразу же наберите наш телефонный номер 325-6-96. Код города 812. Сегодня у нас современная российская кинокомедия из начала нулевых и размышления о жизни главного героя. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Глянь, как красиво. Я вот смотрю и думаю, что-то у них все такое яркое, пестрое, цветное. А у нас все такое серое, унылые, грязные. Других красок нет, что ли? Или радости в людях? Я живу на этом свете уже 58 лет. Это много.
1: Уверен, многие вспомнили эту картину и уже набирают наш телефонный номер 325-696, код города 812. И, конечно же, поощрим победителя. Подарим фирменный шопер от радио «Ваня», как всегда, фирменных красных цветов. Отличный подарок, друзья. Звоните.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
2: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
3: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 12 октября, отмечается довольно-таки молодой праздник – День составления кулинарной книги. В 2015-м он был учрежден с целью привлечь внимание к новинкам кулинарного искусства и литературного творчества. Именно о кулинарных книгах и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: В переводе с латинского слово «кулина» означает «кухня». Именно оттуда и взялось современное слово, известное каждому из нас – кулинария. Согласно определению, это общее название, которое включает в себя совокупность рецептов, технологии приготовления и оборудования.
0: Четвертое место.
1: Самая первая в истории кулинарная книга была написана в Греции в 330 году до нашей эры, а в Древнем Риме первой кулинарной книгой считается десятитомный труд Целия Апиция, написанный в 3-4 веках.
0: Третье место.
1: Формально написанный в середине 16 века домострой не был кулинарной книгой. Его создал духовный наставник Ивана Грозного, протопоп Сильвестр. Эта книга отражает особенности русского быта того времени, домашние порядки, взаимоотношения между членами семьи. Однако, среди прочего, домострой содержал и рецепты для обеспеченных господ, выпечка блюда из рыбы и мяса, различные напитки. Кроме этого, там зафиксированы и постные блюда для более бедных, например, квашеная капуста и пресные кисели.
0: Второе место.
1: Самой успешной и популярной кулинарной книгой 19 века считается «Подарок молодым хозяйкам» или «Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» Елены Малаховец. С 1861 года тираж книги составил 300 тысяч экземпляров. Кстати, помимо огромного количества рецептов, сборник обладал еще одной особенностью, в отличие от своих предшественников. Малаховец подробно расписывала соотношение и количество ингредиентов.
0: Первое место.
1: А первую официальную кулинарную книгу в России написал переводчик и экономист Василий Левшин в 1816 году. Она называлась «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Автор разделил книгу на два раздела – «Мясные блюда» и «Постное меню». Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
1: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
4: Ваня. Радио Ваня.
5: Не плачь, не плачь.

0: девочка. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме стартовал детский конкурс чтецов. В Госдуме предложили отменить всероссийские проверочные работы. В России подешевел iPhone 18 Pro Max. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовал детский конкурс чтецов. Народов много, страна одна, пишет ГТРК. Он проходит среди учеников 6-7 классов. В этом году конкурс посвящен году единства народов России. Участникам предлагают продекламировать произведения поэтов и писателей разных народов нашей страны, причем те, что не входят в школьную программу. Конкурс пройдет в 2 этапа. Сначала школьный, он продлится до 14 октября. Учебное заведение самостоятельно выберут лучших чтецов, затем 27 октября состоится муниципальный этап. Жюри оценит выбор произведения, грамотность речи, артистизм, эмоциональность и осмысленность чтения. Победителей и призеров наградят дипломами. Депутаты Госдумы предложили отказаться от проведения всероссийских проверочных работ, пишут «Известия». По их мнению, проведение ВПР многократно увеличивает нагрузку на школьников и может негативно сказываться на качестве образования. Дополнительные обязанности, связанные с подготовкой и проведением работ, также ложатся и на учителей. Они отметили, что контрольные могут стать дополнительной нагрузкой для школьников в конце учебного года, когда им предстоит выполнять плановые итоговые работы. Они также привели и мнение педагогов, которые называют ВПР ненужным, микро-ОГЭ и ЕГЭ, создающим проблемы для участников учебного процесса. Стоимость нового смартфона iPhone 18 Pro Max на российском рынке упала до 127 тысяч рублей, пишет Лента.ру. Для сравнения, на старте продаж его оценивали в 189 тысяч. Отмечу, iPhone 18 Pro Max первым среди телефонов Apple получил камеру с переменной диафрагмой. Также девайс имеет 7-дюймовый OLED-дисплей с процессором A20 Pro и 12 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, аппарат имеет тройную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
7: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
8: В Бигам только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику. Пилы, грели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу посоветовать прекрасную мелодраму, которая называется «Бойфренд из будущего». Сюжет таков. Молодой адвокат Тим и мужчины в его роду умеют путешествовать во времени. Ну, есть у них такая особенность. Но, к сожалению, только в прошлое. А значит, можно его подкорректировать. Признаюсь откровенно, посмотрел этот фильмец утром, пока все домашние спали. Попался он мне совершенно случайно, и я о просмотре ничуть не пожалел. Этот фильм нужно смотреть в тишине, один на один с собою. Хотя, конечно, могут быть исключения. Никогда мне в голову не приходила мысль заглянуть в Википедию и узнать, что же дословно означает слово «бойфренд». Так вот, это постоянный партнер мужского пола в кратковременных романтических или сексуальных отношениях. И вы знаете, друзья мои, вот этот фильм, он вообще не о кратковременном и сексуальном. Этот фильм о добрых семейных отношениях и о чистой любви. Именно такими должны быть отношения между родителями и детьми. Покой и гармония в семье. В общем, после просмотра я задумался, может, действительно каждый день нужно проживать два раза? Первый раз – в суматохе, суете, на нервах, в спешке, работа, детский сад, обед и так далее. А второй раз уже наслаждаясь, зная все, что тебя ожидает, и жить, не торопясь. Кино на вечер. «Бойфренд из будущего». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Бегуны из индийского Канпура удивились, когда в их компании появилась неожиданная четвероногая спортсменка. Да, к ним присоединилась бездомная собачка, которая сопровождала их несколько часов и успешно преодолела 38-километровую дистанцию. Почти марафон получается. Когда люди останавливались передохнуть и попить водички, собака тоже делала перерыв и утоляла жажду. История с упорной собакой стала, конечно же, популярной в индийских соцсетях, и пользователи призвали бегунов позаботиться о своей новой знакомой, обеспечить ее кормом, помочь вернуться на привычную территорию, а то и вовсе взять ее к себе в дом. И это понятно, после такой нагрузочки собачке необходимы были отдых и забота. Хотя, вы знаете, я бы в шутку предположил, что, может быть, она в прошлой жизни была профессиональной спортсменкой? Как вы считаете? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Все краски осени.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Центр комплексного развития детей «Я знаю» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам. Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
3: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – детский развивающий центр «Я Знайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме открылись два кадетских класса МВД. В России с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат. Казанский зоопарк сможет поделиться жирафами через несколько лет. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылись два кадетских класса МВД, пишет ГТРК. Полицейские уроки будут проводить для учащихся школы номер 24. Накануне в учебном заведении прошло торжественное посвящение учеников 8 и 10 классов кадеты. Со знаковым событием ребят поздравили сотрудники правоохранительных органов, администрация школы, а также их наставники, боевые офицеры. А затем полицейские вручили юношам и девушкам шевроны. В кадетском классе МВД помимо школьных занятий будут проходить правоохранительные уроки и спортивные тренировки. Кроме того, полицейские постараются заинтересовать ребят своей профессией. Обучаясь в классах, школьники получат полезные навыки, хорошую физическую форму и возможность подготовиться к поступлению в профильные вузы МВД России. Более 40 социальных выплат в России, включая материнский капитал, с 1 февраля следующего года проиндексируют с учетом фактической инфляции, пишет «Известия». Размер мат-капитала увеличится на почти 7%. При назначении выплаты на второго ребенка сумма превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала мат-капитал на первого ребенка. На 7% также вырастет прожиточный минимум и все связанные с ним меры социальной поддержки. Кроме того, страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. С 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3%. Такая индексация затронет более 37 миллионов россиян. Доставленные в Казань из Намибии 8 жирафов ангольского подвида через несколько лет смогут создать семьи и принести потомство, которое направят в другие зоопарки страны, сообщили РИА Новости в казанском зоопарке. Представитель зоопарка напомнил, что прибытию жирафов в Казань предшествовала долгая, сложная, кропотливая работа. Таких поставок в Россию не было уже около 20 лет. При этом популяция жирафов в других зоопарках страны постепенно стареет. Казанский зоопарк один из старейших в стране. Сейчас в его коллекции представлено 143 вида животных и более 1000 видов растений. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
3: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
4: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
7: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
8: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
9: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
10: В Бигам только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20% на аккумулятор. Аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек с юмором рассказал о воспитании троих детей от бывшей супруги Дженнифер Гарнер. Он заявил, что на фоне экс-жены чувствует себя менее успешным родителем. «Их мама невероятная, и глядя на нее, я понимаю, что сам немного не дотягиваю», – пошутил Аффлек. Актер заявил, что оценивает собственные усилия в воспитании детей на 75% от того, как справляется Гарнер. Однако сын и дочери, по словам Бена, придерживаются более строгого мнения. «Я выкладываюсь по полной на твердую четверку с плюсом», – с иронией отметил артист. При этом дети, как рассказал Аффлек, снижают его оценку примерно до 40. Несмотря на развод, бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Аффлек подчеркнул, что уважает Гарнер и благодарен ей за то, как она воспитывает их детей. У пары трое наследников. 20-летняя Вайолет, 17-летняя Серафина и 14-летний Сэмуэль. Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005 году. В 18-м супруги развелись. После расставания они продолжают вместе участвовать в жизни сына и дочерей.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: боюсь.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актер Иван Охлобыстин поделился принципами поддержания физического здоровья, отметив, что основу его тренировочного режима составляет регулярные пешие прогулки. Артист отметил эффективность умеренных нагрузок и предостерег от чрезмерного усердия в спортзале после длительных перерывов. Артист уделяет ходьбе в умеренном или ускоренном темпе не менее часа в день. По его словам, такие тренировки благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и способствуют восстановлению организма. Помимо прогулок, актер дополняет активность отжиманиями и упражнениями с отягощениями. При этом Охлобыстин акцентировал внимание на важности постепенного подхода к физическим нагрузкам. Он отметил, что резкое начало интенсивных занятий в тренажерном зале после долгой паузы может нанести угрозу здоровью. Что касаемо прогулок, они служат для актера способом психологической разгрузки. Он предпочитает проводить это время в лесу, находя красоту природы вдохновляющей. Я думаю, стоит брать с Ивана пример, что лично я и сделал.
1: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Тесильщиков, 31А, телефон 47-07-18.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
6: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.

0: интернет от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области открылся новый спорткомплекс. В России могут ввести новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ. В Калининграде продали янтарь с древним цветком внутри. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Шарье начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом, пишет Кострома Тудей. Теперь здесь будут заниматься хоккеем, фигурным катанием и конькобежным спортом. Новый комплекс станет постоянной базой для местной детской хоккейной команды, которая побеждала на соревнованиях разных уровней. Главная задача – загрузить комплекс по максимуму. Местные власти хотят, чтобы сюда приезжали не только шаринцы, но и жители соседних районов. Со следующего года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверх необходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая форма меняет ситуацию. По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. Смородок янтаря, цветок палеогена, продали на аукционе за 157 тысяч рублей, пишет «Известия». Всего на аукцион выставили 52 лота, более половины из которых были выкуплены участниками. Янтарь, цветок палеогена, весит около 35 граммов. Внутри прозрачного камня сохранился древний цветок с тычинками. За 2 минуты торгов участники 39 раз повышали его стоимость. Самым же дорогим реализованным лотом стал янтарный самородок «Победа» необычной треугольной формы. Камень весом более килограмма был продан представителю Китая за 680 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте проверки получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
6: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
7: Больно баски автоклав! Делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки.
8: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН. ИП 304-434-518-300-175.
9: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
10: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10, здание Химбанки, 6+.
11: В Бигам только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, грели, снегоуборочные, уборочная техника и многое другое. Бигам. Качество по выгодным ценам.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на Радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в городе Сан-Педро будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26. Надеюсь, местные жители нормально переносят такие высокие температуры. Зато костромичей жара обойдет стороной. Днем до плюс 14, ночью до плюс 10 градусов. Утром и ближе к ночи ожидаются дожди. Ветер южный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 91%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
14: Радио Ваня. Отличная погода.
15: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
14: Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 12 октября, отмечается довольно-таки молодой праздник, день составления кулинарной книги. В 2015-м он был учрежден с целью привлечь внимание к новинкам кулинарного искусства и литературного творчества. Именно о кулинарных книгах и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: В переводе с латинского слово «кулина» означает «кухня». Именно оттуда и взялось современное слово, известное каждому из нас – кулинария. Согласно определению, это общее название, которое включает в себя совокупность рецептов, технологии приготовления и оборудования.
0: Четвертое место.
1: Самая первая в истории кулинарная книга была написана в Греции в 330 году до нашей эры, а в Древнем Риме первой кулинарной книгой считается десятитомный труд Целия Апиция, написанный в 3-4 веках.
0: Третье место.
1: Формально написанный в середине 16 века домострой не был кулинарной книгой. Его создал духовный наставник Ивана Грозного, протопоп Сильвестр. Эта книга отражает особенности русского быта того времени, домашние порядки, взаимоотношения между членами семьи. Однако, среди прочего, домострой содержал и рецепты для обеспеченных господ, выпечка блюда из рыбы и мяса, различные напитки. Кроме этого, там зафиксированы и постные блюда для более бедных, например, квашеная капуста и пресные кисели.
0: Второе место.
1: Самой успешной и популярной кулинарной книгой 19 века считается «Подарок молодым хозяйкам» или «Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» Елены Малаховец. С 1861 года тираж книги составил 300 тысяч экземпляров. Кстати, помимо огромного количества рецептов, сборник обладал еще одной особенностью, в отличие от своих предшественников. Малаховец подробно расписывала соотношение и количество ингредиентов.
0: Первое место.
1: А первую официальную кулинарную книгу в России написал переводчик и экономист Василий Левшин в 1816 году. Она называлась «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Автор разделил книгу на два раздела – «Мясные блюда» и «Постное меню». Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Одна девушка познакомилась с помощью приложения с мужчиной, и она не подозревала, что ей попался редкостный, как это бы помягче сказать, чудак. Парочка договорилась встретиться в кафе, но девушка, прождав кавалера долгое время, поняла, что ее попросту бросили. Она не удержалась и отправила мужчине смс-ку, заявив, что кофе был очень вкусным. И как же удивилась наша героиня, получив ответное голосовое сообщение. Горе-кавалер сбивчиво извинялся и объяснял, какие именно дела помешали ему прийти на свидание. А в конце он упрекнул даму, заявив, что ревнует. С чего это она пошла пить кофе без него? Ну я же говорю, чудак. Ну, естественно, девушка больше не желает видеть такого странного человека и теперь только потешается над подобным воплощением наглости и попыткой выставить себя жертвой. Женщина уверена, что несостоявшееся свидание уберегло ее от большой ошибки. Я думаю, что многие с этим согласятся. А напоследок, как всегда, традиционное пожелание. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Интернет с крутым тарифом в локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
7: Выгодный интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: С 27 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В ведомстве отметили, что сегодня выпускник, который сдал сверхнеобходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. По утверждению министерства, новая норма меняет ситуацию. По желанию абитуриента, дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов. В министерстве пояснили, что нововведение охватывает математические, естественно-научные и инженерные направления и учитывает результаты, полученные сверхобязательных. В России формируется устойчивый тренд на переход к сокращенному рабочему графику. Стремление граждан совместить профессиональную деятельность с личной жизнью станет определяющей чертой рынка труда на ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что приоритеты наемных работников смещаются в сторону качества жизни. Люди стремятся уделять больше времени семье, физическому здоровью, хобби и саморазвитию. Дополнительным инструментом для достижения финансовой независимости становится самозанятость, которую многие совмещают с основной работой. Ожидается, что данные процессы в скором времени затронут все сферы экономики, включая промышленность, логистику и транспорт. И в завершении выпуска писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной Гарри Поттера 23 февраля 2027 года. Произведение продолжит серию «Pocket Potters», посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве МакГонагалл, а другая – братьям Фреду и Джорджу Уизли. Новое издание дополнит уже выпущенные книги серии о Гарри Поттере, Ронни Уизли, Гермионе Грейнджер, профессоре Дамблдоре и Луне Лавгуд. Анонс новинок прозвучал на фоне других крупных событий для фанатов франшизы. Недавно вышли аудиоспектакли по книгам, а также появился первый трейлер сериала HBO по Гарри Поттеру. Премьера шоу запланирована на 25 декабря. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
4: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
5: Хотите окунуться в мир науки и технологий? Узнать о современных направлениях обучения и перспективных возможностях? Тогда вам точно к нам! Ивановский государственный химико-технологический университет приглашает студентов, школьников и родителей на День открытых дверей. Ждем вас 17 октября. Начало регистрации с 10 утра по адресу Шереметьевский проспект, дом 10. Здание Химбанки 6+.
6: Бегам только с 12 по 18 октября. Неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бегам. Качество по выгодным ценам.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в городе Сан-Педро будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26. Надеюсь, местные жители нормально переносят такие высокие температуры. Зато костромичей жара обойдет стороной. Днем до плюс 14, ночью до плюс 10 градусов. Утром и ближе к ночи ожидаются дожди. Ветер южный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 91%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу посоветовать прекрасную мелодраму, которая называется «Бойфренд из будущего». Сюжет таков. Молодой адвокат Тим и мужчины в его роду умеют путешествовать во времени. Ну, есть у них такая особенность. Но, к сожалению, только в прошлое. А значит, можно его подкорректировать. Признаюсь откровенно, посмотрел этот фильмец утром, пока все домашние спали. Попался он мне совершенно случайно, и я о просмотре ничуть не пожалел. Этот фильм нужно смотреть в тишине, один на один с собою. Хотя, конечно, могут быть исключения. Никогда мне в голову не приходила мысль заглянуть в Википедию и узнать, что же дословно означает слово «бойфренд». Так вот, это постоянный партнер мужского пола в кратковременных романтических или сексуальных отношениях. И вы знаете, друзья мои, вот этот фильм, он вообще не о кратковременном и сексуальном. Этот фильм о добрых семейных отношениях и о чистой любви. Именно такими должны быть отношения между родителями и детьми. Покой и гармония в семье. В общем, после просмотра я задумался, может, действительно каждый день нужно проживать два раза? Первый раз – в суматохе, суете, на нервах, в спешке, работа, детский сад, обед и так далее. А второй раз уже наслаждаясь, зная все, что тебя ожидает, и жить не торопясь. Кино на вечер. «Бойфренд из будущего». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: дыши.
1: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
2: Всем привет, друзья! Бегуны из индийского Канпура удивились, когда в их компании появилась неожиданная четвероногая спортсменка. Да, к ним присоединилась бездомная собачка, которая сопровождала их несколько часов и успешно преодолела 38-километровую дистанцию. Почти марафон получается. Когда люди останавливались передохнуть и попить водички, собака тоже делала перерыв и утоляла жажду. История с упорной собакой стала, конечно же, популярной в индийских соцсетях, и пользователи призвали бегунов позаботиться о своей новой знакомой, обеспечить ее кормом, помочь вернуться на привычную территорию, а то и вовсе взять ее к себе в дом. И это понятно, после такой нагрузочки собачке необходимы были отдых и забота. Хотя, вы знаете, я бы в шутку предположил, что, может быть, она в прошлой жизни была профессиональной спортсменкой? Как вы считаете? Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
3: Ювелирная улица «Приволжска».
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
7: Ваня! Радио Ваня!

0: которой было.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа «Ювелир».

0: Мирная улица Приволжская. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радио Ваня. Новости.
2: При изменениях цен на мобильную связь Министерство цифрового развития будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту. В России взлетел спрос на произведения Аркадия и Бориса Стругацких. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. При изменениях цен на мобильную связь Минцифры будет ориентироваться на планку стоимости ЖКХ. Об этом заявил глава ведомства Максуд Шадаев. «Будем искать баланс, но планку определенную тарифы на жилищно-коммунальные услуги дают», — сказал он. По словам Шадаева, в России очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие мобильным интернетом. До этого глава Минцифры заявил, что в России планируется до 2030 года обеспечить малые населенные пункты связью в формате четвертого поколения. По его словам, для достижения этих целей будет финансироваться установка соответствующих базовых станций. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Мошенничество под предлогом инвестирования денег в выгодные финансовые продукты является одним из популярных способов обмана граждан, предупредили в ведомстве. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников, добавили в МВД. И в завершении выпуска. После премьеры сериала «Трудно быть богом» в России взлетел спрос на произведения советских прозаиков Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе платформы «Винк» и сети магазинов «Читай город». Продажи книг авторов увеличились на 35% после выхода сериала 3 сентября по сравнению с периодом до премьеры. С 3 сентября по 3 октября реализация бумажных изданий Стругацких выросла на 76% относительно аналогичного периода прошлого года, а продажи самого романа «Трудно быть богом» в 4 раза. В топ бумажных книг братьев Стругацких за январь-сентябрь 26 года вошли «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и «За миллиард лет до конца света». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет на радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в городе Сан-Педро будет достаточно жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26. Надеюсь, местные жители нормально переносят такие высокие температуры. Зато костромичей жара обойдет стороной. Днем до плюс 14, ночью до плюс 10 градусов. Утром и ближе к ночи ожидаются дожди. Ветер южный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 91%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
2: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Радио Ваня!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

солнышко в руках. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

летал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.
2: Радио Ваня!
3: Радио Ваня!

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

лужам, дождь по крышам. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!